0: Здравствуй, Сарите. Стендап комеди у Сергей.
1: Un program oferit de Digi.